крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается и до 17 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца. «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» не оферта.
0: Реклама.
4: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается и до 17 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидается и до 17 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

0: Красная.
1: Красная
0: армия.
1: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Красная армия.
1: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

Это же мировой суперхит от The Weeknd. Can Feel My Face на Красной Армии отлично вписывается в начало этого субботнего дня. Солнышко прямо греет, прямо слепит. Предлагаю насладиться им как следует, потому что уже после полудня будет пасмурно, но осадков не ожидается. Еще из приятностей, афиша мероприятий на сегодня уже лежит в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия, заглядывай. Далее же с мировыми звездочками продолжим. На очереди группа Fast Boys с невероятным саундом, Music Sounds, почти тавтология получилась. И прямо сейчас послушаем историю «Смотри, но не трогай» от группы «Серебро». Это «Красная армия». Всем классного уикенда!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Баинди с новинкой, темой спектакль.
2: Знаю, тебе мне не дают покоя. Даже если между нами все так спокойно, я уверен, найду ко дну и ты со мной. Я уверен, на тебя найду любой ценой.
1: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
3: Реклама.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
9: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032
10: 601. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 12 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. В середине дня плюс 16, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама у «Автоград». Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная новинка «Crazy for you» от группы «Swish».

0: Вот так, Кореша, будет уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
3: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
4: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология Витал. ЖК Преображенский. Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы. Эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

0: на Красной Армии Аврил Лавин с музыкальным приветом из прошлого. My Happy Ending, что переводится как «Мой счастливый конец» или «Счастливый конец моей истории». Речь идет, конечно же, про любовь, и Аврил как бы, ну, иронизирует над этим. Но совсем не ироничный антистресс был обнаружен во вьетнамском зоопарке, а именно услуга «Помыть капибару». Всего 200 рублей, ну, тут даже думать не нужно. Лучше антистресса уже точно не будет. Капибары такие милашки. Сколько уже они вирусятся в сети с этими милыми картинками и прочим. К слову, в Тюмени уже 10 часов 39 минут. Мы движемся далее, прямо по курсу. Рок-н-ролльная тема «Темпер Сити» от группы Self Eva. И прямо сейчас любовная пластинка «Атак Мало» на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут Энима и Джей с горячей темой «Out of my body». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
6: Ну да, я тебя два раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
7: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 11.00. Скоро расскажу про горячую новинку от именитой сети фастфуда, но сначала музыка. На очереди именитый диджей Алекс Гаудино с пластинкой Watch Out, и прямо сейчас Cherry Lady от Costa La.

Только что тема кассеты от Лирика на Красной Армии. Также какая-то пластинка наделала шума в чартах, наделал шума новый кекс из вкусной источка. Настолько, что в сети его уже прозвали лучшим десертом за всю историю сети. Ну, не то чтобы это была великая похвала, но... Также сладкоежки отмечают, что кекс, цитирую, отвал всего, а кондитеры, ну, серьезные люди из профессии, говорят, что это реально сильный десерт. Заинтриговали, побегу пробовать сегодня эту хайповую сладость, поделюсь впечатлениями обязательно. Ну, еще и сладенького впереди нас ждет тема Rise Slow от диджея Kima Sounds. И прямо сейчас Sad Girl от Bebe Rexha и диджея Дэвида Гетта на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 3 метров в секунду. В середине дня плюс 16, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Атмосферная вещица «Girl» от Джонаса Блу.

0: Вот такая красота ожидает буквально через 2 минуты.
1: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
2: ИП Копаненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.
3: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
8: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
9: Реклама. Застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на «Наш.рф». Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 3 метров в секунду, ближе к полудню плюс 16 и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайго и Макс Макнаун с темой «Take Me Back».

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
7: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Джонни с классной пластинкой «Аллея», а также много классного саунда ждет в главном топ-чарте. Выборка ровно в 13.00. К нам заглянет Гера Адамян и начнет подводить итоги недели. Услышим всех тех, за

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Теловая вещица Партена П от Мёрка и Клемонта. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
8: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
9: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-600-444 от 8 февраля 2023 года.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

Тюмени 12:00. Погнали в новый час, где нас уже ждут Федук с классной темой «Губы целуют», но сначала отметится Джоэл Кори с пластинкой «Whisper».

Только что хитовая вещица из прошлого, гуру Josh Project, Infinity 2008 на Красной Армии. А вот сейчас, ну уж точно, стало известно, состоится ли концерт Kanye West в Петербурге. Наблюдали мы за этой комедией, кажется, ну, на протяжении 3 месяцев, если не больше. И нет, не состоится. Один из фанатов обратился напрямую к агентству, ну, где числится Kanye. Ему пришел официальный ответ. Шоу отменили из-за отсутствия площадки. До сих пор нет информации о возврате средств тем, кто билеты все-таки купить успел. Очень надеюсь, что конец этой истории будет счастливым, чтобы всем денежки вернули, чтобы никого не заскамили. В Тюмени уже 12 часов 9 минут. Мы продолжаем режим безудержного отдыха. И компанию нам составят девчоночки, красоточки Мадонны и Кайли Минок с пластинкой Love Sensation. И прямо сейчас тема Swim от группы BTS на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Люся Чеботина с темой «Горгона». А также ждем афишу мероприятий на сегодня, на субботу, уже через полторы минуты.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Главный тюменский музыкальный чат. Выборка.
10: На этой неделе, как и на прошлой, главным хитом становится «Хугель» и «Смотрим».

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Привет, с вами Таня Завродская. Поговорим о том, как провести выходные и начало следующей недели. Сегодня, 26 сентября в 11 утра, кухня на Михайловском приглашает нас на бранч с шеф-поваром гастробара «Ток» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 12+. В 13:00 на Кирова 10 режиссер авторской анимации Константин Зубарев проведет бесплатное пробное занятие. Ребенок может придумать и слепить персонажа, снимет его кадр за кадром и увидит, как герой оживает. Все оборудование нам предоставляют, но нужна предварительная регистрация для детей с 7 до 12 лет. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра вновь легендарная семейка Адамс. Гомес любит несчастье, Мартиша считает черный самым ярким цветом. Ну а дети играют на кладбище. Но даже у этой дружной семьи есть проблемы и скелеты в шкафу. В мюзикле 23 номера, живой вокал и оригинальная хореография. 12+. А еще сегодня Бульвар Бар отметит 6-й день рождения. Тема вечера – искусство. Специальный гость – кавер-группа «Каникулы». 18+. В воскресенье с 16:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет осенний бал принцев и принцесс. Нас ждут сказочное путешествие, дворцовый этикет, аквагрим, мастер-класс по вальсу и торжественная коронация. 0+. В 17:00 во дворце спорта «Партиком» «Рубин» сыграет с ханты-мансийской «Югрой». 0+. 28, 29 и 30 сентября в 20:00 в Тюменском драмтеатре будет проходить шоу «Европа лучше». Театр Дмитрия Ефимова откроет 29-й сезон лучшими номерами последних лет. На сцену выйдут около 300 танцоров от 5 до 50 лет. 12+. 29 сентября во вторник в 18:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет акция «Знатоки интернета». Участников ждут квиз «Цифровой вызов», проверка цифровой грамотности и полезные лектории о безопасности в сети. 0+. В 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» покажут комедию «Третий лишний». Сразу после свадьбы к Алене и Алексею врывается то ли домовой, то ли мошенник, то ли беглый олигарх. Вместо первой брачной ночи загадки, неожиданные решения и вопрос, кто же здесь действительно лишний. 16+. И еще о важном для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум креативных предпринимателей КПД, продажи и маркетинг, кадры, партнерство и трек-креатив как профессия, площадки, Тюменский технопарк и кластер 809. 12+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Коллектив Two Colors с пластинкой «Примадонна». Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
4: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На Красной Армии Артик и Асти с хитовой темой «Бриллианты», ну а целых 20 хитовых тем прозвучат уже скоро в рамках главного тюменского чарта «Выборка». Ровно в 13.00 появится Гера Адамян и все нам расскажет, кто и на какой строчке отметился на этой неделе. До этого еще немного хорошего саунда. Встретим трио «Ба Индия», «Хчо» и «Мод» с популярной вещицей «Шаде». И прямо сейчас послушаем историю «Sexy and I Know It» от группы M.A.L.A.O. на Красной Армии.

0: а также ждем главный тюменский чарт выборка. Стартуем уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Алло?
7: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
6: Ой, извините, я в Бангкоке.
8: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
2: В аквапарке лето-лето. 2 билета по цене одного.
9: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
10: Заходи!

0: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
1: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 41-01-170-200-644-604 от 8 февраля 2023 года.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Отличное начало нашей с вами вечеринки. Это новинка от Лирика. Аутентичная, сразу же задает нам очень стильное и красивое, да при этом танцевальное настроение. У нас сегодня не одна новинка в чарте. Еще одних музыкантов встречаем в нашем плейлисте. Этих ребят мы с вами только-только узнаем и познакомимся. Это Temper City, Self-Aware.
1: 19 место.

0: 18 на этой неделе. Fast Boy, классная работа, Music Sounds. И, кстати, про Music. Я вам кое-что хочу рассказать. Music News. Ну, точнее, музыкальные новости. Прямо сейчас.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Сервис Kion Музыка проанализировал количество прослушиваний треков за последние 3 года. С 14 сентября 2023 года по 14 сентября 2026 года. И выяснил, на какие дни и месяцы приходится пик музыкальной активности россиян. Самым громким днем за весь период стало 6 июня 2025 года. В этот день большинство слушали трек Худи, Джигана, Артика, Асти и Нилета. В целом, по пятницам вообще зафиксировано наибольшее число прослушиваний песен. А самым тихим днем это воскресенье стало, представляете? Неудивительно, конечно. Относительно годового цикла самым музыкальным месяцем оказался июнь, а январь наиболее спокойным. Мадонна откроет предстоящую церемонию MTV Video Music Awards своим первым выступлением на премии за 23 года. Королева поп-музыки вернется на сцену VMA впервые после своего легендарного выступления в 2003 году. Возвращение Мадонны происходит в особенный успешный для нее год церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Она лидирует среди всех артистов по количеству номинаций, а их у нее 11, включая артист года, видео года, песня года и записанную совместку еще с Сабриной Карпентер. На этом мы рубрику музыкальных новостей закрываем и куда хотим вернуться, правильно, к музыке.
1: 17 место.

0: бразильский диджей и музыкант Zerp в коллабе с 24K Golden и их работа Fast Friends. За две недели набрали сумасшедшую скорость и поднялись на 15-ю строчку в главном тюменском чарте выборка. Словно гепард в нашем плейлисте. Но не просто я провел такую параллель и сравнение, потому что Zerp признался, что вдохновился поездкой в Африке и скоростью гепардов, когда создавал этот трек.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 12, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени.
4: Кроссоверы «Белджи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «Белджи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» грант. Не оферта.
1: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Соскучились по музыке. Я вернулся после паузы, и у меня для вас стилек, который в нашем плейлисте уже 16 недель. Это работа Тэм Импала и Дженни, и называется она «Дракула».

0: В эфире Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Не зря она такой титул получила в мире музыки. 3 недели в нашем чарте уже на 12-й строчке. Больше чем уверен, что она попадет в топ-3 в ближайшее время. Кстати, именно там недавно были Anota и 54 Ultra с работой Talk to You, которые уже пошли вниз по списку лучших и оказались на 11-й строчке.
1: 11-е место.

0: Российская группа «Градусы» в нашем плейлисте. Поднимаются ребята к вершине нашего чарта с работой на ресницах. Делают они, конечно же, это успешно, но скорость их, к сожалению, на этой неделе уменьшилась. Поэтому они поднялись лишь на одну строчку вверх. С 11 строчки на 10 место. Впереди у нас с вами короткая пауза и ожидает нас вторая половинка двадцатки.
1: Прогноз погоды.
2: В Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 12, синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
6: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
8: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
9: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
10: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
11: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
14: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра «Лайф Драйв».
15: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр «Лайф Драйв».
16: Категория 6+.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
0: Джоэл Кори откроет вторую часть двадцатки лучших хитов недели в главном тюменском чарте «Выборка». Его классная работа «Whisper». Давайте прямо сейчас кайфанем. 9-е место.
18: 9-е место.

0: седьмой неделе стильный трек от Дебауса «Magnetic» оказался на седьмой строчке. Нумерологи, возможно, сказали бы, что это неспроста. А я скажу вам, просто трек классный, стильный, поэтому и голосов больше получает. Вот и все. Дело в красоте этого хита, ребята. Ровно столько же по времени находятся в чарте «Ave», но они смогли обойти коллег по цеху и оказались на шестой строчке с работы «Meet Me in the Dark».
1: Шестое место.

0: Кто это у нас оказался на пороге попадания в топ-3 хита недели? Это Slater с работой Dance. Получится ли у нее на 7-й неделе попасть в тройку лучших, узнаем, конечно же, в следующие выходные. А через паузу я представлю главную тройку этой недели.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 17 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 12. Синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон на Одесской 1Г и Автомакс на Республике 287.
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Топ-3 хита недели. Лучший из лучших. Самый любимый трек открывает этот список. Да, обожаю Хугеля и совместную работу с Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Этот солнечный хит запускает самую сладкую часть нашей вечеринки. Бронза. Поехали.
11: Третье место.

Итак, на второй строчке списка лучших хитов сегодня оказались Баста и «Моя Мишель» с работой «Если я буду танцевать». Эти двое всегда попадают в тройку лучших, но сегодня у них серебро. Кто же номер один, спросите вы? Отвечу вам после того, как напомню весь порядок двадцатки. Погнали! 20-я строчка, новинка, лирик аутентичная. Еще одна новинка на 19-й строчке. Temper City, Self-Aware. Номер 18. Fast Boy, Music Sounds. 17-я строчка. Holiday Boy, Loco La Vida. Номер 16.

Це строчка Tame Impala і Jenny Dracula. Дима Белорусский поднялся на 13-е место с работой «Мысли». 12 – это Мадонна и Мартин Гаррикс «Биза». Одиннадцатая строчка. Anota и 54 Ultra «Talk to you». 10-е место. «Градусы на ресницах». С 12-й строчки на 9-е место поднимается Джоэл Кори «Whisper». А это Гаязов Бразерс «Санта Лючия», и они на 8-й строчке. Счастливая семерка у Дебауса «Магнетик». Номер 6. Эйв «Meet Me in the Dark». Пятерка у Вани Дмитриенко недоступна. Четыре. Слейтер. Дэнс. Бронза у Хугеля, Исмаэла Энджела и Ультранате. Moving to the Sun. Второе место. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Ну и первую строчку занимает румынский музыкант и диджей. Диджей Гоша.

Таким вот летним настроением закрывается сегодняшний наш чарт. И продолжаем нашу вечеринку, но уже, ребята, без меня. Но все там же, на Красной Армии, со стильной музыкой. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Домян. До встречи. Пока.

На Красной Армии не лето. С классной пластинкой Ментолова отлично вписывается в настроение этого субботнего дня. За окном, ну, действительно очень свежо. Ветер уже по-осеннему прохладный. Далее же предлагаю перейти к более теплым пластинкам. Нас согреет лирик, любовные истории, намек на нас и

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Гипнотический саунд «Let Me Be» от The Second Voice. Послушаем полностью уже через 2.5 минуты.
2: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Захавай!

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Поговорим о том, как провести выходные и начало следующей недели. Сегодня, 26 сентября в 11 утра, кухня на Михайловском приглашает нас на бранч с шеф-поваром гастробара «Толк» Иваном Гущиным. В меню взбитая рикотта с сезонными овощами и карамельная булочка с камамбером и нектаринами. 12+. В 13:00 на Кирова 10 режиссер авторской анимации Константин Зубарев проведет бесплатное пробное занятие. Ребенок может придумать и слепить персонажа, снимет его кадр за кадром и увидит, как герой оживает. Все оборудование нам предоставляют, но нужна предварительная регистрация для детей с 7 до 12 лет. В 18:00 на большой сцене Тюменского драмтеатра вновь легендарная семейка Адамс. Гомес любит несчастье, Мартиша считает черный самым ярким цветом. Ну а дети играют на кладбище. Но даже у этой дружной семьи есть проблемы и скелеты в шкафу. В мюзикле 23 номера, живой вокал и оригинальная хореография. 12+. А еще сегодня Бульвар Бар отметит 6-й день рождения. Тема вечера – искусство. Специальный гость – кавер-группа «Каникулы». 18+. В воскресенье с 16:00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет осенний бал принцев и принцесс. Нас ждут сказочное путешествие, дворцовый этикет, аквагрим, мастер-класс по вальсу и торжественная коронация 0+. В 17:00 во дворце спорта «Партиком» Рубин сыграет с ханты-мансийской «Югрой» 0+. 28, 29 и 30 сентября в 20:00 в Тюменском драмтеатре будет проходить шоу «Европа лучшая». Театр Дмитрия Ефимова откроет 29-й сезон лучшими номерами последних лет. На сцену выйдут около 300 танцоров от 5 до 50 лет. 12+. 29 сентября во вторник в 18:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет акция «Знатоки интернета». Участников ждут квиз «Цифровой вызов», проверка цифровой грамотности и полезные лектории о безопасности в сети. 0+. В 19:00 во Дворце культуры «Нефтяник» покажут комедию «Третий лишний». Сразу после свадьбы к Алене и Алексею врывается то ли домовой, то ли мошенник, то ли беглый олигарх. Вместо первой брачной ночи – загадки, неожиданные решения и вопрос, кто же здесь действительно лишний. 16+. И еще о важном для тех, кто превращает идеи в проекты. 9 и 10 октября в Тюмени пройдет форум креативных предпринимателей КПД, продажи и маркетинг, кадры, партнерство и трек-креатив как профессия, площадки, Тюменский технопарк и кластер 809. 12+. Вся информация и ссылки в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Захватывающий саунд «What If» от группы «Нептуника». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программу перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама застройщик ООО «СЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доллар». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартиры. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Главный тюменский.
13: На этой неделе, как и на прошлой, главным хитом становится «Хугель» и «Смайл».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что вайбовая пластинка Animal от девчонок Cat Swine, Красная Армия. А как вайбово провести этот день или вечер, подскажет наша афиша мероприятий. Собрали для тебя весь топ тюменских событий и кинопремьер. И всю эту инфу ты можешь найти в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну а прикольный плейлист нашел тебя сам. На очереди громкий хит «Я мама» от группы Fatboy Slims. И прямо сейчас послушаем тему мыслей от Тимы Белорусских на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Рэй с пластинкой «Where is my husband?». Послушаем эту историю полностью уже через 2.5 минуты.
2: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222 62 13.

0: Только что Мэри Гу с пластинкой «Настоящее» завершает этот час. Ну далее здесь, в студии, настоящий Ил Черных.
1: Я смотрю, у тебя тоже глаза блестящие, потому что собираешься продолжать этот субботний день. Мы, в общем-то, тоже, сложа руки, сидеть не будем. В надежных руках оставляешь. Тебе классного продолжения. А мы погнали дальше.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока.
1: Пока-пока. В Тюмени 15 часов. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем субботу. Самая вкуснятина осталась. Пнау и The Warning с песенкой Тукуразон на очереди. Но сначала DJ Годжа, Мичико.

на Красной Армии Шакира. Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy с гимном к чемпионату мира по футболу 2026. Работай дай-дай. Ну, если переводить на наш футбольный, в основном дворовый язык, то трек бы, наверное, назывался как-нибудь типа «Пасуй-пасуй». Возможно, это была самая часто звучащая фраза во время игры в моем детстве, когда мы гоняли мячик. Причем как-то гонять мячик было гораздо интереснее, чем смотреть сам футбол. Всегда как-то мимо игр мы проходили, предпочитали сами бегать. Так же, как, в общем-то, и этот чемпионат мира тоже прошел мимо меня в этот раз. Ну, скорее всего, из-за того, что игры были слишком поздно по ночам. Хотелось все-таки высыпаться. Да, 15.09, суббота. Я надеюсь, сегодня все выспались. Если нет, то обязательно сделаем это завтра. Точно. Ну а пока погнали в этот день продолжать Fall Out Boy с песенкой Dance Dance на очереди. И Holy Flame, Iowa и Dose с вещицей Love You прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 16, ночью плюс 8, завтра днем до плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца. «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Анотр и 54 Ultra появятся с песенкой «Talk to you». Ну и, конечно, это будет далеко не все. Продолжаем скоро-скоро, дождитесь.
0: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: А что, так можно было? Ультразвуковая чистка зубов за 1990 вместо 4000? Герметизация фиссур для детей 1000 рублей?
14: Да, и никакого кариеса. Имплантация по ценам 2023 года. Ждем вас. Стоматология «Витал». ЖК «Преображенский». Телефон 900-105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-41-01-172-00-640-404 от 8 февраля 2023 года.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 16 к этому часу в Тюмени, ночью сегодня плюс 8. Завтра днем плюс 19 без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Послушаем песенку «Спектакль» от «Бай Индия».

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Составщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

Маршмеллоу и Анна-Мари в работе «Friends» о том, как главная героиня этого трека объясняет своему знакомому, что они исключительно друзья, и у нее нет никаких романтичных чувств. Напрямую говорит. И, честно говоря, не стоит игнорировать, конечно, такие явные сигналы и сообщения, а вот что стоит сделать, так это переключиться. Переключиться желательно на другой объект, и желательно, чтобы этот объект был в поле зрения нашей героини. Ну и в таких условиях посмотреть на нее, в каком, как она запоет теперь. Потому что не зря есть такая вот народная житейская мудрость, что имеем, не храним, а потеряем, заплачем. Народная мудрость, которая работает, в общем-то, в 90% случаев, если не всех, во всех 100. Переключаемся на другой объект, танцевальный. У нас к нам присоединится Swish с песенкой Crazy for You. Но сначала появится лирик с работой «Аутентичная».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 16 к этому часу в Тюмени, ночью сегодня плюс 8, завтра днем до плюс 19, и все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ужель и Солта появится с песенкой «Джамайкан».

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

16:00 в Тюмени. Продолжаем двигаться дальше в этот субботний день. Впереди Зейн с работой Die For Me, а прямо сейчас Tame Impala и Дженни с вещицей Дракула. Всем классного дня!

На Красной Армии Люся Чеботина с работой «Плакал Голливуд». Ну, судя по всему, с этим желанием Люся пока притормозила. Ну, либо оно все еще в процессе, но пока каких-то серьезных подвижек в эту сторону мы явно не видим. Остается только ждать новостей. Ну и продолжать этот субботний день и слушать много классной музыки. 16:09 на часах. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев. Ну а дальше вместе с нами Богдан Медведев с работой Broken Heart и Оливер Хелденс AEIOU.

Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

0: каждой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
6: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
7: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
8: Правда? Мы ж только пришли.
7: Мама, давай завтра еще придем.
9: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
10: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы услышим Кайго и Макс MC Noun с песенкой «Take Me Back». Ждать будем недолго, менее 3 минут. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоперно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.

Болело и прошло, продолжаем субботу. Последнюю субботу сентября, между прочим, то есть первый месяц осени практически позади. Октябрь будем встречать на следующей неделе, дальше ноябрь, потом зима, потом Новый год, потом еще зима, и вновь будем встречать весну и ждать лета. Но это мы так, прицелились примерно и погнали в выбранном направлении. Что касается ближайшего какого-то планирования, то сегодня у нас, например, запланирована вечеринка «Партизан». Старт в 20:00, до полуночи будет жарко, хитово и, самое главное, танцевально. Присоединяйтесь. Дальше у нас тоже будет хитово. Благодаря, например, группе «Пицца». Послушаем их хит «Золото». Но сначала «Слейтер» и песенка «Dance».

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем The Bowsa, песенку Magnetic. Меньше чем через 3 минуты будет здесь. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
0: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября шоколад «Темный бабаевский» в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: В аквапарке «Лето-лето» два билета по цене одного.
8: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке «Лето-лето». Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
10: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
11: Здравствуйте!
10: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
11: Ну да, я тебя два раза обогнала.
10: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
12: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
13: Тюмень, шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

17.00 в Тюмени. Еще один час позади, новый прямо сейчас, и откроет его Дэвид Тэмс с песенкой Rain the Dance. Но сначала Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Это приятнейшая история от Зиверт Авер и директор Рилс. Называется «Давай на самый верх встречать рассвет». Дело, конечно, хорошее. А скоро еще можно будет и выспаться перед этим самым делом, чтобы его встретить. Но есть тут и обратная сторона. Темнеть тоже будет пораньше. Такое оно осенне-зимнее время. Пока же 17.10 в Тюмени. Всем большой привет. Продолжаем двигаться дальше. Приближается вечер субботы, который, кстати, надеюсь, будет и теплым, и приятным. Ну, по крайней мере, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он был именно таким. Впереди у нас лирик. Послушаем песенку «Don't Go Mad», но сначала Бауэр с вещицей «Calling Out of You».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 в Тюмени сейчас, сегодня ночью плюс 8, завтра днем плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца. «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама у «Автоградгрант». Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим «The Second Voice», песенку «Let Me Be». Конечно, это далеко не все. Через 2.5 минуты продолжаем.
0: Реклама.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 в Тюмени сейчас, ночью плюс 8, завтра плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы услышим песенку «Примадонна» от команды «Two Colors». Через 2 минуты будет здесь, дождитесь.
6: Реклама.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4.5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: 50.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама застройщик ООС и СВ недвижимость. Страйная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: работой Swish Swish. Когда-то девчонки целый трек посвятили борьбе с хейтерами, завистниками и о позитивном тоже не забыли подумать, уверенности в себе перед лицом критики. Надеюсь, им удалось это дело побороть. Понятно, что не на практическом вселенском каком-то уровне, а чисто для себя, может быть, ментально, и уверен, что благодаря в том числе этому треку девчонкам удалось с этим справиться. Ну а мы погнали дальше. У нас продолжается суббота. На очереди AFE с песенкой Meet Me in the Dark. Но сначала послушаем любовную песню от Акмаля. Всем классного дня. Продолжаем отдыхать дальше.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 16 к этому часу в Тюмени, ночью плюс 7, завтра плюс 20 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Сонни Фодера, D.O.D. и Поппи Бескомп с песенкой «Think About Us».

0: Реклама.
1: Алло?
2: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
1: Ой, извините, я в Бангкоке.
3: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
4: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
5: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
6: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
7: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.

18 часов в Тюмени. Вот уже и вечер на пороге. Всем привет. Движемся дальше в новый час. Bruno Mars, I Just Might впереди. Но сначала, девчонки,

9.08 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Ну, а ближе к 8 вечера будем разгоняться, устремляться в поздний вечер субботы. Динамично, танцевально-хитово вместе с дэнс-шоу «Партизан». Осталось, получается, менее 2 часов. С 8 до полуночи будем танцевать. А пока... пока немножечко разогреемся, и поможет нам в этом Тиесто и Бриена Грейс с песенкой Beautiful Places. Но сначала еще парочка отличных дэнс-гуру Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls.

0: Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Тройная выгода. Вен плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Захавай!

0: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: все. Всем хорошего вечера.
1: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

By the Ocean продолжил наш субботний вечер. Настроили на легкий танцевальный лад. Да мы, в общем-то, и не против. Надеюсь, на такой лад настроиться. Тем более, что все готово. Дэнс-вечеринка заряжена. Начнется ровно в 8 вечера. И до полуночи здесь, на Красной Армии, будет только дэнс и ничего лишнего. Ну а пока продолжаем двигаться в этом направлении. Здесь появится Кэтси с работой Animal. И также Филатов, Кэрос и СТ с вещицей «Там, где рассвет». Всем отличного вечера. Погнали дальше.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас, 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

19 часов в Тюмени. Ну что, на улице стемнело. Суббота, тем не менее, продолжается. И будем это делать под мощный саунд. Major Lazer, Lift It Up. Но сначала лирик аутентичная.

Красной армии с работой «Клатч», 19.09 в Тюмени, и меньше часа осталось до вечеринки «Партизан», которая начнется ровно в 8 вечера. А пока будем настраиваться, и помогать нам в этом будут, как всегда, лучшие. Это будет «Two Colors» с песенкой «Mad World» на старте. Но прежде заглянет Люся Чеботина.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 13 в Тюмени сейчас, ночью сегодня плюс 7, завтра днем до плюс 20 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «БелДжи» в Тюмени.
3: Кроссоверы «БелДжи» – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если «БелДжи», то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» гарант. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Оливер Хелден с песенкой «AEIOU». Конечно, это далеко не все. Продолжим скоро-скоро.
0: Реклама.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 17 по 30 сентября. Шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов 109 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Заставщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
8: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 12 в Тюмени к этому часу, сегодня ночью плюс 7, завтра днем до плюс 20 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кунгс и Тео Филлис Лондон с песенкой «Galaxy». Меньше чем через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали. Как у тебя в машине?
7: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь, а тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
10: Главное.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Армии с работой Whisper. Такой отличный дэнс-релиз, который напоминает, что до вечеринки «Партизан» осталось 20 минут. В следующем часе 4 часа отличного дэнс-микса у нас впереди. И, в общем-то, я уже начинаю быть в предвкушении. Но у меня на сегодня все. Прощаюсь до завтра. Ровно в 10 обещаю быть тут. И будем вместе встречать и разгонять воскресный день 27 сентября. Был Ил Черняев. Всем классного вечера и нескучной ночи. До завтра. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 13 в Тюмени к этому часу. Сегодня ночью плюс 7 градусов. Завтра днем до плюс 20 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Swish с песенкой «Crazy for you».

0: Реклама.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
2: Захавай!

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
5: Категория 6+.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
6: Ну да, я тебя два раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
7: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

the differences.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.